буду шелковыми леди, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.

0: разница в менталитете, сильно сомневаюсь в этом. Все мы с юга, в этом сила, это после South Record. Слов не хватает, дыхание все чаще.
1: Радио Пиратона. Эа Уна.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.